Тура первая. Чура нвен, чинга первая дек. Джеремия чура нвен. Чинга первая дек, мечер первая бор. Кванда не? А нано ви годи, че а нано гитие ка йенге, а яни йеге йеге. Че рагу, но тие ка вейре, ли вей. Маги гвенья гвенья. А нэно чи ано дану мапэй куну. Винью ми полу дучу гу